0: More Music.
1: É aqui.
2: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».